самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 24-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

и 0. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

года. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

повсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Погода.
2: По данным Белгидрометра, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: just gotta stop.
1: Десять часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 24-26 со знаком «плюс».
1: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 5-6. Подробности в 7 карат. Или по телефону +7 529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».
2: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 8 029 232 44 44.

0: Реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Руки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья, вы на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа полные смеха, интересных фактов и, возможно, даже парочки неожиданных открытий. Начнем с рассуждений на тему смехотерапии. Ведь, как известно, смех не только продлевает жизнь, но и помогает избавиться от лишних калорий. Так что мы все можем стать стройнее, просто посмеявшись над своими ошибками. Затем поговорим о морских коньках и удивительном отеле в Канаде. Интересно, какие там подают смузи, чтобы гости не скучали во время своих путешествий. После этого обсудим игру Red Dead Redemption 2, где ковбои и пиксельные лошади могут научить нас тому, как правильно вести дела на Диком Западе, а может даже и в реальной жизни. И наконец, коснемся захватывающей новости про ChatGPT, которая не только отвечает на вопросы, но и делает это с такой грацией, что даже Google может позавидовать. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним.

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая поможет нам взглянуть на жизнь с улыбкой. Узнаем, как смех может стать настоящим лекарством и улучшить наше настроение. Готовимся, будет весело. А сейчас давайте обсудим не просто одну интересную концепцию, а целое искусство. Смехотерапия – это как волшебная пилюля, только без побочных эффектов. Представим, приходим мы к врачу, а он вместо обычных таблеток предлагает нам посмотреть комедию. В таком мере на рецепт терапевта можно было бы ответить: «Доктор, а можно я лучше просто посмеюсь?» Смех не просто поднимает настроение, он помогает нашим организмам вырабатывать эндорфины, которые делают нас счастливыми. Вот так, смех – это бесплатный антидепрессант, доступный каждому. Помните моменты, когда мы смеялись аж до слез? Это не просто эмоции, это настоящая тренировка нашего живота. Ученые даже утверждают, что 15 минут смеха сжигают столько же калорий, сколько полчаса на беговой дорожке. Так что, если смотрим комедию, можно считать это спортом, но это не точно. А как насчет смеха в трудные времена? Да, мы можем столкнуться с проблемами, но смех – это как спасательный круг в море стрессов. Когда жизнь подбрасывает нам лимоны, делаем лимонад. А лучше лимонад с шутками. А что если мы сделаем смех нашей новой привычкой? А может, каждое утро перед завтраком смотреть комедию, а не новости, не такая уж и безрассудная привычка? Это как зарядка для настроения, только вместо отжиманий – смеховые упражнения. А если бы в офисах вместо скучных собраний устраивали смешные паузы? Мы бы видели, как коллеги начинают смеяться, а не зевать. И потом, если бы кто-то спрашивал, как мы стали такими позитивными, мы бы просто отвечали: «Я на смеховой диете». Да и вообще, что может быть лучше, чем начинать день с улыбки? Так что давайте сделаем смех неотъемлемой частью нашей жизни, ведь он может улучшить даже качество нашего сна. И это единственное лекарство, которое не имеет срока годности и не требует рецепта. Так что смеемся на здоровье, и пусть наши улыбки станут нашим лучшим обмундированием в этом мире. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит улыбнуться, как будто бы только что рассказали одну из самых смешных шуток на вечеринке. И помним, смех – это единственная вещь, которую можно подарить и получить обратно, не потратив ни копейки.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о необычном явлении в животном мире, где роли родителей перевернуты с ног на голову. Самцы берут на себя всю тяжесть вынашивания, оставляя самок в стороне. Этот уникальный процесс не только удивляет, но и заставляет задуматься о том, как природа может удивить нас своими секретами. Готовы узнать, кто же на самом деле становится мамой в этом водном царстве? А знали ли вы, что у морских коньков самцы вынашивают потомство? И вот один морской конек, дождавшись своих малышей, думает: «Кажется, я стал настоящим морским папой. Надеюсь, они унаследуют мой стиль плавания, а не мамин характер». Или вот другой морской конек в ожидании потомства размышляет насчет имен для своих детей. «Так, младшего назову капитан Немо, а старшего Джек Варби. Надеюсь, от друзей на меня за это не свалится более критики». А что, если в морском мире среди коньков тоже есть радиоведущий, который уже объявляет: «Внимание! Проводится конкурс на лучшее отцовство за титул морского папы года. В качестве приза разыгрываем бесплатный абонемент на уроки плавания». Или что, если морской конек открыл школу для будущих пап и уже с энтузиазмом заявляет: «Говорю сразу, мы тут не ерундой занимаемся. У нас только настоящая практика. Учим, как правильно в нашем положении делать красивые селфи на фоне кораллов». Интересно, каково это быть папой в подводном мире, когда вокруг столько волн и течений. А вот в нашем мире есть места, где можно найти еще кое-что совершенно необычное, способное удивить даже самых искушенных путешественников. Некоторые из них могут похвастаться своей холодной красотой и уникальным дизайном, который точно не растает от тепла. Знали ли вы, что в Канаде есть отель, построенный полностью из льда? И вот динозавр, решив забронировать номер, с улыбкой размышляет: «Но хоть в этом отеле я точно не оставлю своих следов для ученых. Они замерзнут быстрее, чем я успею проверить свои мессенджеры». Или вот один посетитель, проснувшись на ледяной кровати, тихо бормочет: «Теперь я понимаю морских тюленей. Побудешь тут в хорошем настроении, когда спишь на льду и просыпаешься от собственного храпа». А что, если в этом отеле меню состоит только из ледяных блюд? И вот один гость, просматривая набор напитков, судорожно размышляет: «Если здесь не окажется горячего чая, то я сам скоро стану частью интерьера». Или что, если этот ледяной отель на самом деле замаскированная база для сборища снежных людей? И один из них, увидев случайно забредшего посетителя в свою секретную пещеру, удивленно говорит: «Я тебя, скорее всего, разочарую, но здесь, к сожалению, тоже не ловит Wi-Fi». Ледяной отель — это не только возможность замерзнуть, но и шанс стать звездой своего собственного зимнего шоу. Главное, не забывать о горячем чае и хорошем настроении. И тогда хоть холодильник может стать нашим уголком уюта. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как муравьи организовали свой первый музыкальный фестиваль и пригласили самых известных жуков-исполнителей со всей округи. Удивительно, но на этом событии планируется выступление даже знаменитого муравья-рэпера, который обещает зажечь танцпольные листья. Не пропустите. Это будет эталонный усад.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029 716 44 44.

0: are the feasts we were promised.
1: Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. На ум приходят такие далекие, но живописные места, как прерии и горы, где путешествуют настоящие ковбои. Герой одной видеоигры по имени Артур и его команда ищут свою удачу на Диком Западе, собирая не яблоки и груши, а чужие судьбы. В их мире нет времени на скуку, ведь каждый день это новая охота. Запасаемся терпением и смелостью, ведь сейчас мы отправимся в мир, где Артур и Джон снова сталкиваются с опасностями, и каждый выбор имеет свои последствия. Red Dead Redemption 2 от компании Rockstar Games. Это не просто игра, это целый мир, где каждый ковбой чувствует себя как на картине Дали. Все немного сюрреалистично и очень живо. В главной роли у нас Артур Морган, человек, который сочетает в себе и доброту, и смекалку, но иногда ведет себя так, будто его мама забыла напомнить о правилах приличия. Он с командой Дач и другими ребятами колесит по прериям, собирая не только деньги, но и впечатления. И вот Артур старается сделать все возможное, чтобы помочь своим друзьям, ведь в этом мире дружба — это не просто слово, а настоящая ценность. А как же Джон Марстон, этот вечный искатель приключений? Он всегда готов к новым свершениям и, похоже, просто не может устоять перед очередным искушением. Каждый раз он оказывается в затруднительном положении, но его оптимизм просто зашкаливает. А какие в игре невероятные ландшафты? От снежных гор до солнечных прерий, и каждый из них полон своих секретов. А что если бы Джон решил заняться сельским хозяйством вместо того, чтобы мчаться по диким прериям. Представим, как он сажает картошку, а рядом Артур пытается поймать курицу, которая, похоже, знает больше о побеге, чем они вместе взятые. Вместо того, чтобы сражаться с бандитами, они могли бы устраивать соревнования по сбору урожая, а Дач стал бы главным судьей, раздавая призы за самые крупные тыквы. В конце концов, мы бы увидели, как ковбои становятся настоящими фермерами, и их приключения стали бы не менее захватывающими. Главное — это не терять чувство юмора и находить радость в самых неожиданных занятиях. А сейчас, приглашаю насладиться треком, который перенесет нас в атмосферу Дикого Запада и напомнит, что даже ковбой иногда нуждается в отдыхе и хорошей музыке. Этот трек заставит нас почувствовать себя частью их приключений и, возможно, научит нас готовить тот самый идеальный завтрак. И помним, даже на Диком Западе лучшие приключения начинаются с хорошего настроения и отличной команды.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 329-679-77-78.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Сейчас поговорим о том, что в мире технологий тоже созревают интересные идеи. Вот, например, новая поисковая система, основанная на GPT, уже на подходе, и она обещает стать настоящей доходкой. Кажется, ее алгоритмы помогут находить ответы быстрее, чем мы успеем сказать банан. А сейчас поговорим подробнее о настоящей революции в поисковых технологиях. В мире технологий появляется новый игрок, способный потеснить нашего старого знакомого Google. Да-да, это новая поисковая система, основанная на GPT, которая обещает не только искать информацию, но и понимать, чего же нам на самом деле хочется. Как говорится, не просто найти, а понять. Разработчики уверяют, что она будет реагировать на контекст запросов, так что, возможно, вскоре нам не придется уточнять, что мы ищем. Система сама подберет нужные результаты. Кто знает, возможно, она даже предложит нам любимый банан в рецепт, если вы просто спросим о полезных перекусах. Это как если бы наш компьютер стал нашим лучшим другом, который знает, что нам нужно еще до того, как мы это сами поняли. И, конечно, с таким подходом мы можем забыть о лишних кликах и долгих поисках. Готовься, мир, у нас на подходе технологическое чудо, и, похоже, нас ждет настоящая революция в поисковых системах. А что если эта новая GPT станет не просто нашим помощником, а настоящим компаньоном в мире информации? Может, она будет не только находить нужные данные, но и подсказывать нам самые интересные факты о том, что мы ищем, развлекать нас шутками или даже рекомендовать фильмы, которые подойдут идеально под наше настроение именно в эту секунду. И кто знает, возможно, вскоре мы будем общаться с компьютерами так же легко, как с хорошими друзьями. Это, конечно, звучит как сюжет для фильма, но разве технологический прогресс не всегда был немного магическим? Главное, чтобы она не начала советовать, как не стоит тратить время на выходных, это уже будет слишком, хотя кто знает. А сейчас приглашаю насладиться треком, который, как и GPT, вдохновит нас на креативные мысли и позитивные эмоции. Пусть его мелодия поднимет нам настроение и заполнит наш день яркими идеями. И помним, в мире слов и алгоритмов всегда найдется место для...

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем над тему, которая вдохновляет на необычные свершения, но не помогает разбудить внутреннего художника. Мы поговорим о том, как увлечения могут превращаться в настоящие шедевры и каким образом они обогащают нашу жизнь. Готовимся к интересным открытиям и забавным историям. Запасаемся красками и идеями, ведь сейчас мы погружаемся в мир творчества и увлечений. Творчество, но ведь как путешествие. Бывает, с трудом выбирается маршрут, но в итоге потом каждая остановка приносит радость. Бывает, возьмешься за рисование, но после первой же попытки холст становится похож на абстракцию, вдохновленную утренними размышлениями. И в такие моменты понимаешь, что даже если не получается задуманное, главное – это процесс. А как насчет хобби? Это как тренировка для души. Не только развлечение, но и отличный способ отдохнуть от повседневных забот. Как говорится, если у вас нет хобби, то как вы собираетесь уворачиваться от скучных разговоров на праздниках? Вот кто-то на вечеринке нас уже спрашивает: а чем ты увлекаешься? А мы такие: я коллекционирую пыль. Вот это поворот. Но если есть увлечение, даже если это плетение макраме, уже можно рассказывать об этом с гордостью. А что если попробовать заняться чем-то совершенно неожиданным? Например, начать учить язык, на котором никогда не было практики общения. И вот мы уже уверенно заказываем чай на финском или обсуждаем погоду на суахили. Это не только весело, но и расширяет кругозор, и даже может привести к новым знакомствам. А если с детства была мечта научиться играть на музыкальном инструменте, почему бы не взять гитару и не устроить мини-концерт для домашних? Главное, смело экспериментировать и пробовать новое. Ведь даже если мини-концерт будет звучать далеко не как у Джимми Хендрикса, то соседи все равно запомнят такое выступление. Так что увереннее бросаемся в новые приключения, кто знает, какие таланты скрываются внутри каждого из нас. Ведь даже из самых странных хобби могут родиться настоящие шедевры. А сейчас приглашаю насладиться треком, который заставит наши пальцы танцевать, а соседи прислушиваться. Пусть эта музыка станет нашим вдохновением и поможет найти гармонию между нашими внутренними аккордами и окружающим миром. И помним, даже самые неряшливые ноты могут стать частью великой симфонии.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа вы

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о необычной финской традиции, которая заставляет людей метать свои гаджеты с невероятной силой. Представим, как смартфоны парят в воздухе, словно птицы, но не для того, чтобы улететь, а чтобы доказать свою прочность. Эта традиция вызывает смех и удивление, и, конечно, немало шуток о том, кто сможет бросить дальше. Готовим свои телефоны, ведь в Финляндии это не просто развлечение, а настоящая дисциплина. А знали ли вы, что в Финляндии есть такая традиция – бросать мобильные телефоны на дальность? И вот один парень так старательно метнул свой телефон, что сам чуть не улетел вместе с ним, а его друг с улыбкой ему сказал: «Ну, ты если вместе с ним соберешься улететь, хоть режим полета не забудь включить». Или вот один финн так увлекся, что размахнувшись, чуть не запустил в небо свою тещу, а потом, глядя на нее, в шутку сказал: «Вот это был бы рекорд, но так уж и быть, все же возьму свой новенький телефон». А что если призы за победу на таких соревнованиях несколько необычны? И вот один из победителей, получив в награду огромный плюшевый телефон, уже неуверенно говорит: «Ну что ж, по всей видимости, этот приз стоил того». Или что если финны бросают мобильные телефоны не только ради рекордов, но и чтобы проверить, как далеко они могут убежать от своих проблем? Один парень так запустил свой телефон, что сам побежал за ним, и вместе с ним его девушка кричат: «Я тебя, конечно, люблю, но ты иногда ведешь себя как старый Nokia, зависаешь непонятно где в самый неподходящий момент». Кажется, финны нашли идеальный способ избавиться от старых телефонов и поразить всех своей креативностью. Теперь каждый выброшенный мобильник может стать настоящим произведением искусства, ну или, по крайней мере, поводом для улыбки. Ну а на нашей планете есть и такие места, которые выглядят столь грандиозным, что их даже из космоса не спутаешь ни с чем другим. Видимо, кто-то решил, что лучше все-таки строить, чем бросать. А знали ли вы, что в Египте есть пирамиды, которые видны даже из космоса? И вот уже один космонавт, смотря в иллюминатор, восклицает: «Ребята, похоже, это не просто треугольники на карте. Скорее всего, это кто-то забыл убрать свои игрушки после игры в песочнице». А один из напарников ему отвечает: «А я, похоже, только что нашел идеальное место для своей новой дачи. С видом на эту красоту даже такое солнечное утро не наскучит». Если космонавты, увидев пирамиды из космоса, решат, что эти гигантские строительные площадки – дело рук инопланетян. И вот один космонавт уже думает: «Ну, если у них тут такие проекты, надо на всякий случай взять телефончик для решения ремонтных вопросов в моей квартирке». Или что если пирамиды в Египте – это не только чудо света, но и идеальные ориентиры. И вот один из ученых космической станции посылает сообщение своим коллегам на корабль: «Ребят, если бы я раньше знал, что у вас там такие огромные указатели, мы бы точно не заблудились в нашей галактике, как это случилось на прошлой неделе». Пирамиды в Египте впечатляют. Но если бы у нас были пирамиды из книг, и их тоже было бы видно из космоса, то у космонавтов точно была бы под рукой парочка рубанов. Так что смело строим не только пирамиды, но и мечты, которые смогут вдохновить даже тех, кто в космосе. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как один человек пытался построить мост из макарон, чтобы соединить две пиццерии. Это, конечно, вызвало бурю эмоций, и не только.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».
2: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Возможно ли, что в нашем мире, полном забавных и противоклюжих созданий, кто-то из них решит стать мастером кунг-фу и сразиться с великим тигром? А может, это будет веселый панда, который мечтает о величии и готов к приключениям в долине мира? Да, именно там, в окружении своих друзей, он находит не только силу, но и настоящую дружбу. А сейчас запускаемся 3D-очками и погружаемся в мир, где герои преодолевают трудности на пути к успеху. Мультфильм «Кунг-фу Панда» от студии DreamWorks. В этом удивительном мире, полном забавных персонажей, мы встречаем По, панду, которая мечтает стать мастером кунг-фу. Веселый и немного неуклюжий, но он не совсем подходит на роль героя, но ведь именно в этом и кроется его шарм. Ах, если бы каждый из нас имел такую же уверенность в себе, несмотря на все преграды. И вот, когда По неожиданно становится избранным, его ждут настоящие испытания, такие, что даже тигрица с ее непревзойденным характером иногда теряет терпение. Но именно в дружбе с другими героями, такими как мастер Угвэй и курица, он находит свою силу. Мудрость Угвэя, которая всегда говорит, что путь начинается с первого шага. Как будто намек на то, что нужно просто начать, даже если мы находимся на кухне и пока только мечтаем о кунг-фу. А что если бы мы все могли найти в себе ту самую панду, которая бы сделала нас настоящими мастерами своей жизни? Ведь каждый из нас способен на великие дела, даже если вначале кажется, что мы просто неуклюжий любитель лапши. И как говорил По, вера в себя – это первый шаг к успеху. Ну и кто не хочет быть героем своего собственного мультфильма? Так что отпускаем свои сомнения и делаем этот мир чуточку ярче и веселее, как наши любимые герои. Ну и учимся на примере По. Иногда нужно просто поверить в себя, чтобы взлететь на крыльях успеха. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит нас танцевать, как это делает По после удачного обеда. Пусть музыка навеет нам, что каждый день это возможность найти свою радость и может даже стать мастером веселья. И помним, смех — это лучший кунг-фу, который может справиться с любыми

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. В Калифорнии полиция решила обновить свой автопарк и пересаживает сотрудников на другой транспорт. А сейчас поговорим подробнее о том, как Калифорния решает внедрить экологичные технологии в работу своих правоохранительных органов. Нас встречает интересная новость из солнечной Калифорнии, где полиция решила обновить свой автопарк. Представим, вместо привычных патрульных машин они пересаживаются на Теслы. Это не просто шаг в сторону экологичности, но и к тому, чтобы выглядеть стильно даже на дороге. Кто бы мог подумать, что полицейские станут настоящими электромобилистами, а не только охотниками за нарушителями. Наверняка скоро в Калифорнии жители часто будут слышать: «Стой, полиция, у нас тут экологический контроль». Говорят, что такие машины не только быстрее, но и тишина, с которой они передвигаются, позволит задерживать нарушителей, не привлекая лишнего внимания. Помимо этого, экономия на топливе – это отличная новость для бюджета. Так что это не только охрана правопорядка, но и забота о нашей планете. А что если полиции действительно удастся сделать свою работу еще эффективнее благодаря этим электрическим красавцам? Вместо погони по улицам они смогут просто поджидать нарушителей на парковке, заезжая в свои машины и попивая кофе. А нарушителям придется задуматься, не лучше ли соблюдать правила, когда за углом стоит Тесла с полицейским на борту. В конце концов, это не просто машина, а настоящий помощник в борьбе за порядком и чистоту на дорогах. Так что теперь потихоньку можно приучать себя еще более внимательно следить за скоростью, ведь кто знает, может, эти технологии достаточно быстро доберутся и до нас, и в этом случае за нами может гнаться не только машина, но и экология. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение даже в самые серые дни. Пусть музыка станет нашим верным спутником дороги, а электромобили настоящим партнерами в этой увлекательной поездке. И помним, даже в мире технологий лучший маршрут к счастью всегда лежит через хорошее настроение.

0: облакам. Парение в океане хорошего настроения.
1: Что ж, друзья, вот и пролетели 2 часа нашего эфира, как один миг. Мы успели обсудить массу интересных тем и надеюсь, что вы также прекрасно провели это время, как и я. От творчества до автомобилей. Наш эфир был настоящим калейдоскопом идей. Мы начали с рассуждения о том, как хобби может превратиться в настоящее искусство, и поняли, что иногда даже из картошки можно сделать шедевр, если подойти к этому с креативом. Затем мы переместились в Финляндию, а также порассуждали над тем, что, может, пирамиды в Египте не такие уж загадочные, на это просто обыкновенные елки, которые мечтают о славе. Обсуждая мультик «Кунг-фу панда», мы пришли к выводу о том, что иногда самый мудрый учитель – это тот, кто не боится учить нас на своих ошибках, даже если он панда. И, наконец, завершающим аккордом стали автомобили Tesla, которые, как оказалось, могут не только ездить сами, но и подменять водителя на танцах в пробках. Настало время прощаться, друзья. С вами был Саш Чайка. До следующей встречи на волне 100.0, где каждый эфир – это новый шанс окунуться в мир удивительных открытий и веселых бесед. Пусть наша жизнь будет такой же яркой, как наше обсуждение. И помним, в жизни бывают моменты, когда стоит просто отпустить ситуацию и позволить ей двигаться на автопилоте, как автомобили Tesla, с удовольствием и легкостью.
2: The world can be one together, cosmos without hatred, stars like diamonds in your eyes.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 24-26 градусов. Вечером 19-21. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жить в твоей башке — это неплохо, хуже — это равнодушие и холод зрителя. В такое время

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». С 13 по 20 августа. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Сповзли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
1: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи FM». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы возвращаемся к потерянным записям, чтобы провести работу над ошибками и послушать ранее незамеченные или невостребованные релизы, коих накопилось запредельное количество, и удалить жалко, и не поделиться решительно невозможно. В остальном строго по шаблону: три части, новые песни, да какие-то слова между ними.

Quayside – молодая ливерпульская команда, которая заметно оживила эфиры профильных инди-радиостанций и готовится презентовать публике свой дебютный студийный альбом «История, рассказанная тысячу раз». И 999 коллективов сейчас пребывают в нигде. Еще одна заявка на участие – «Saint Clair».

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Открытие.
1: Alphabet – молодая лондонская группа, которая моментально выдает свои музыкальные предпочтения и становится копией от копии. Здесь своеобразный микс The Cure, Slowdive и Sonic Youth. Как все это поженить – вопрос открытый. Мы и раньше сталкивались с Alphabet на каких-то тематических сайтах, музыкальных пабликах и блогах, но все восторги со временем воспринимаются, не знаю, как-то холодно и стоически. Однако новый трек пропустить нельзя. Точка.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы снова вернулись к потерянным записям после новинок А-класса, после путешествий во времени, экстремальной шары или работы, по аналогии с корейским хитом кинопроката. Как ни крути, даже перебирая совершенно незнакомые имена, нет-нет, и что-то узнаешь, какие-то проблески, какой-то сюжет.

Girl and Girl. Австралийская группа, которую мы заприметили давно и даже загрузили несколько разочаровывающий дебютный альбом, чтобы весомо заметить, синглы были лучше. Ворчание наше все. Мне нравится гитарная команда, но они быстро приедаются и приходится искать кого-то еще. The Corsets.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Sweating Someone Else's Fever. Четвертый студийный альбом дискографии английской группы Hardfy и первый полноформатный релиз коллектива за 15 лет. С ума можно сойти. Я просто отлично помню пластинку 2011 года и каким событием она была в частной, не очень заметной жизни. Hardfy всегда ценились за изобретательность, что отмечено многочисленными премиями и номинациями, а насколько их фирменное звучание актуально здесь и сейчас, решайте сами. Диск не дает какого-то цельного впечатления, разрезан на осколки, разбит на лоскуты.

0: наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, страдает, изнывает от жары, бежит со всех ног в спасительную тень.

Holy Motors – известная эстонская группа, которая достаточно легко вышла на европейский рынок. Здесь и материалы ведущих музыкальных медиа, и радиоротации, и концерты, да прочие составляющие не перечесть. Все упирается, разумеется, в звучание, оно весьма оригинально, плюс концепт – не просто трек, а целая история. Идем дальше с Swap Me.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Задачи следует выполнять постепенно, по одной за раз, и тогда есть шанс, что задачи проявят инициативу и подхватят эстафету, выполняя друг друга. Екатерина Бачила. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг – The Guest List. Еще один стремительно набирающий обороты молодой проект. Послушайте, пока это не стало популярным, а потом перестаньте. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Martinez, you ready, girl?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.
0: Наше радио. Баранович FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Богдановичи ФМ. Наше радио.
1: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

23 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

час ночи. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов, в течение дня 26-31 тепла.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: В городе лишь пахнет топор.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 13-16 градусов. В течение дня 26-31 тепла.